Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц

0: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так. Целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой
2: трек.
3: Крутой трек. Итак, «Uptown Funk» вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием «Плагиат». Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты все Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей.

0: Так, это у нас Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, да?
1: Так.
0: Теперь слушаем хит 79-го года, The Gap Band. Oops, upside your head. Oops, upside your head.

0: Какое-то, какое-то сходство заметил.
1: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказал.
0: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
1: Давай.
0: Ну, для лучшего понимания, насколько это копипаст или нет, да?

0: облизана.
1: Так, что скажешь, Катя?
0: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не получилось.
0: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что был за суд?
1: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79-го года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
0: Воу.
1: Прикинь, Uptown Funk.
0: Ну, это справедливо.
1: Справедливо.
0: Вот в данном случае вообще без вопросов.
1: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
0: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир, поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
1: Ну, кстати, говорят, что самый лучший комплимент — это копирование.
0: Да.
1: Сделали комплимент треку 79-го года.
0: Комплимент от шеф-повара, да? Здесь от диджея.
1: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
0: Я не знаю.
1: Или выдали приговор?
0: Ну, выдали.
1: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи красавку.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Кто там?
2: Акуна Матата, ди народ! Всем жизнь без проблем. Это мы, служба по ликвидации хандры под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: Хандрагонщик, диджей Саймон.
2: Играем в код «Кто там?» Игра, где вопрос «Ты мужик?» Не можете тебе помочь, если задан Кинг-Конг.
1: И обидеть, в общем-то, тоже не может тебя.
2: Не может.
1: Ты мужик.
2: Да.
1: Играть с нами будет Наталья из Перми. Наташ, привет.
3: Привет.
2: Привет, Наташа. Бодро пожаловать.
3: Привет, привет.
1: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно.
2: Yeah.
1: И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
3: Нет, первый вариант.
1: Дай пять. Мы спали понял. Все-таки.
2: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
3: Ну да, можно сказать, увлекаюсь.
2: А, окей, ладно.
1: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
2: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
1: Как и я. Но ему не дали.
2: Не дали снова, да.
1: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
2: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
4: I'll be back.
2: Скоро вернусь.
1: Мы выключили наушники Саймона, Наташ, и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
3: Пусть это будет Ариэль, детский мультик «Русалочка».
1: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь. Не догадается, получаешь. Договорились?
3: Да.
1: Сай? Возвращайся.
2: Okay. Играем.
1: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача догадаться за минуту. Погнали. Слушай,
2: в прошлый раз я чуть не угадал, да?
1: Вообще был максимально близок.
2: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, на сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
3: Да.
2: Ага. Из кино?
3: Нет.
2: Не из кино. Из книги?
3: Нет.
2: Вау. Из сказки?
3: Почти.
2: Почти. А, мультик, мультик.
3: Мультик, верно.
2: О, мультик.
3: Да.
2: Так. Ты леди, ты девочка?
3: Да.
2: Окей. Ну, у тебя бигуди есть?
3: С хвостом.
2: Как?
3: Девочка с хвостом.
2: С хвостом?
1: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
2: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
3: Нет.
2: У тебя нет бигуди, да? Ты скандальная с хвостом?
3: Нет.
2: А, по-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
3: Да.
2: Mermaid. The Little Mermaid.
1: Не делай вид, что ты не знаешь.
2: Русалка!
3: Да!
1: Просто даже таймер не успел отыграть, что догадался.
2: Да.
1: Ну, понимаешь, Наташа сама себя завалила.
2: Ну, ты
1: сказала,
2: знаешь,
1: про хвост.
2: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот. Так что
1: она проявится?
2: Кань проявится в виде мерча от Radio DFM.
1: Наташа, ты все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно
2: Ariel, да.
1: Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
2: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал Себастьян, то есть, который вот under the sea.
1: Ой, я побежал.
2: Under the sea.
1: Такой он классный, большой фрик.
2: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8.5 секунд.
3: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
1: Класс, Перми, включи тусовку.

0: детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы ДФМ в Обнинске.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Звук

0: Ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц. В конце лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Вовка, Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. И тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синячки – это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, Господи.
3: Ну ничего, запомнишь, да.
2: Хорошо, синенькие, не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды? Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было.
2: Хурды-мурды.
3: Какие шурлы-мурлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Нет, тоже, как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот.
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное. Это место? Это событие?
3: Нет, это предмет.
2: Хурды-мурды?
3: Можно.
2: Это предмет?
3: Хурды-мурды.
2: Может быть, это собачело, которое сидит на торпедо и головой качает? Нет?
3: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
2: Ну, это звучит как игрушка, либо фильм, либо игрушка.
3: Тебе кажется, что это такое веселенькое.
2: Вот.
3: И на самом деле все очень просто. Твоя рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
2: Жан-Пол Шматье.
3: Жан-Пол Шматье, именно так.
2: То есть это вещь, одежда?
3: Это личные вещи. Просто личные
2: мои
3: вещи.
2: Мои барахолки,
3: твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в 40, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хурды-мурды.
2: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
3: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области. По путешествиям по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
2: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
3: Идем.

0: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
3: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
4: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека. На первый взгляд, ну, получается, какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
2: Или присобачить. Вау, я думал, как сделать гимн весны.
1: О, актуальненько.
2: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
1: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе. Весна, это ж любовь.
2: О, вот как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны у нас есть гимн от Максим.
1: Так.
2: Вот исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
1: Слушаем.
2: Слушаем.
0: DJ Simon.

0: поставить весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто раскачаться на свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, что скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормуль поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или, как это говорят, норм

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит или оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Раздел «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: А теперь...

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Кто там?
2: Ауа, yes, йоу, хаюшки, иди, народ, это бодрячково, господи, бодрячковатое шоу, разбудильники, она славила бодрячка, Катя Бодрячкова-Бодрова.
1: Всегда на позитиве, диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю космический банан.
1: Ну не совсем, подожди, у нас игра все-таки «Кто там?» осталось сейчас.
2: Ну давай, кто танем?
1: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Yeah. Мы тебя прервали, ты с кем-то там болтал?
3: Нет, ни с кем не болтал, просто вас слушал.
1: Хорошо, Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На «вы», на «ты». Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься «сэр».
2: Добавляешь.
1: А ты как? На «ты» перейдем?
3: Легко.
2: Окей.
1: Сказала я, уже тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
2: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
1: Не говори, что депутатом.
3: Я директор дилерского центра автомобилей.
1: Так, я забираю свое «ты» назад.
2: Вот.
1: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
2: Напоминает
3: Сергеевич.
1: Сергеевич, директор.
2: Напоминает тачка на прокачку, да, вообще? То есть, прикольно.
1: Вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
2: Смотри, какие люди нам звонят.
3: Легко.
2: А, кстати, за сезоном уже следишь?
3: Ну, Саймон, слушай, как бы не особо, но так вижу.
2: Но регламент
3: из сил... Посмотрю, когда свободное время есть.
2: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они собирают, грибочки в игре, где там, на картинге.
1: А-а-а.
2: То есть едешь медленно, а потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Лосил, я вышел.
3: Да, это электродвигатели, они ускорение.
1: Все, парни, я уже вижу лица девчонок такие, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
2: Окей, я пошел, так электродвигатель, да, даю ягоду.
1: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
3: Аладдин мне нравится.
1: А у нас он был? Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет. Только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
3: Конечно, абсолютно.
1: Сай, возвращайся.
2: Окей.
1: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
2: И как, есть шанс?
1: Как всегда. Небольшой, но есть.
2: 50-50, окей. Как зовут, уважаемый?
1: Никита.
2: Никита. Никита, ты вымышленный?
3: Да.
2: Вымышленный персонаж мужского рода?
3: Да.
2: Окей, а так, ты был вымышленный в кино?
3: Да.
2: О, а про тебя есть книга?
3: Нет.
2: А, мужской, да? Так, мужик, а вообще по фильму у тебя ипотека есть?
3: Что?
2: А по фильму у тебя есть ипотека?
1: Ипотека.
2: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
3: Стал богачом, так скажем.
2: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
3: Нет.
2: Так, у тебя есть борода?
3: Нет.
2: Черные волосы?
3: Да.
2: Черные волосы, борода есть. Ты большой, по размеру? Ты бугаина?
3: Нет.
2: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
3: Да.
2: Чем больше?
1: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
2: А что потереть? А это что, купить дом?
3: Есть.
1: Есть. Ладно, давай. Сай, давай свои версии.
2: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
1: Ну давай.
2: Это, ну, этот тереть в Санкт-Петербурге?
1: Ну, категория 0+, если что.
2: А-а-а.
1: Ну, типа...
2: Это не чижик-пижик?
1: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
3: Я уже слезы
1: текут. Ладно, Никита, версия...
2: Стало интересно,
1: версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
3: Аладдин.
1: Аладдин. И он трет лампу с джином.
2: Эх, Аладдин.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Radio DFM.
3: Спасибо.
1: Ладно, посмеялись знатно.
2: Да, а на привет еще есть секунду 7.
1: Этого не остановить.
2: А я не понял, это тереть, потереть или чижик-пижик?
3: Вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
1: Не благодари, я зашквар.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
0: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы DFM Волгинске. 499 270 62.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где еж?
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклая, 6, строение 3, помещение 8-28. Украина 118-548-46-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: «Азест-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня «Арсенал», «Атлетика» 22:00. Только в ОККО. 18+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бррррр. Базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом, да. И частично космос сейчас приблизит.
2: Да, ищу свой квазар. Это мемоскоп. Позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится. Так начинают овны.
4: Сегодня вы феникс. Можно брать на себя любые задачи. Даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорите, это точно про феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умные, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, так как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да, дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица, подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это царь Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч. Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрикеевна. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
2: Такого слышу впервые. Лиса какого?
4: Патрикеевна. Это хитрое создание.
2: Да? Лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау. Водолей.
4: Вы как домовой. Педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
2: Угу. А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка. Меня тут нет. Так, рыбы.
4: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
2: Ладно, если ты змееносец...
4: Сорян.
2: Сорян, да? Пока, да? Вот. Когда будет твоя очередь, я сообщу, да? Окей. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на Радио DFM. В текстовом виде тоже можно прочитать.
4: В нашем телеграм-канале Радио DFM.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: В преддверии выпускных и последних звонков «Цветочный дворик» предлагает море букетов, воздушные шары и композиции на любой бюджет. «Цветочный дворик» – это лучший подарок с любовью. Для постоянных клиентов система скидок. Ждем вас в Балабаново, «Энергетиков-1». 8-910-545-66-49.
6: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика. Ну, давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары?

0: Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
1: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался. И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты слышала же, да, трек?
0: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
1: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. Канье, он сам же не певец.
0: Ты знаешь, чей я фанат?
1: Это как это называется? Это бригада, которая защищает Канье, да? Не, ну, кстати, спета круто, и это, ну, AI-кавер. Вот так получается, искусственный интеллект. Как будто кавер.
0: Я с большим удовольствием послушаю.
1: Очень красивый.
0: Давай.
1: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть «Седая ночь». А потом обсудим.

0: одному совсем-совсем.
1: Ни к чему.
0: Ни к чему. Ой, это называется словами, как это слово, дали петуха? Или...
1: Да, немножечко дали петуха.
0: Мимоноты.
1: Мимоноты. Это было классно. Я думаю, что Саймон, ой, Саймон, Е, мистер Е или Канни Уэст наверняка наткнется на эту версию и вполне возможно в реальной жизни реализует.
0: Бро, но ты, если споешь, видишь, но братани в России тебя поймут и пригласят. А тут ты уже как долго уже едешь в Москву.
1: Уже пора бы, да.
0: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
1: По-моему, даже больше.
0: Обещают, сейчас приедет Канни и его здесь сделает.
1: Мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
0: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Night, Седая седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще интернет по всему миру, получается. Ну что, спасибо за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перец, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: и вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
0: This is...

Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. We'll be right back.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Диггити бэнг, бум, пэл, алоха, димир. Это глаза распахательное шоу. Разбудильники. Здесь глаза распахательница со стажем. Катя Бодрова.
3: Гроза глаза распахатель. Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутые. Игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули.
2: Но они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет.
2: Hello, Иван.
4: Привет, привет.
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня.
2: Приветули, Иван, Иван Були.
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах. Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: Ого! То есть
4: все,
2: такой...
4: что связано с руками, все мое.
2: То есть такое слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится твой...
4: Ну, типа того.
3: Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры «Фейкануты». Потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие,
3: разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами – это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. Ну, там по очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, Неро Пеперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
5: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да. Угу. О, да, прикольно. Ну,
3: я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными. То есть, окей. А Иван? А Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпат.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван такой, мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя. Фирменный мерч от Radio DFM. Играешь?
2: Иван Бамбули. Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, спасибо.
4: Рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама. Азест от нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefts.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклажевская, страница 3, помещение 8-28. Огранс 18-78-08-26, 16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой.

0: клиентов с промокодом «Море» на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если...

0: с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: А дальше тусовка.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Саймон – это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
3: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
2: С гаджетами?
3: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такое шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
2: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
3: Вот, а это вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца, а потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямишься.
2: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись, вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята, она всегда прямая, статная, и я сложилась с микрофона.
3: А знаешь, кресло помогает. Вот выстави просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки, вот долбанет именно с кресла.
2: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
1: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
2: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
3: Дом построен. Застройщик ООО «ЗК «Луга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
4: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62-52.

включить тусовку. Я это могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда это еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а? Не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все отправляйте в Макси, запоминайте номер. Давайте я его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

наушниками. Сообщения принимаются в Макси. Запоминайте номер 965-115-51-15. Записывайте короткие голосовые, либо текст. Как вам удобнее. Больше всего напрягает, когда подруга опаздывает. Пишет: буду через 10 минут, а в итоге приезжает только через час. Ох, как я понимаю этого человека, который постоянно ждет своих друзей. А все потому, что я вот всегда прихожу вовремя по нулям, и потом жду вот таких же друзей, которые пишут через 5 минут, через 10 и тому подобное. Привет, Тимур. Вопрос, который меня больше всего напрягает, когда встречаюсь с родственниками, это когда замуж выйдешь, когда на свадьбе погуляем. Так и хочется им ответить грубо и жестко, но я просто в ответ улыбаюсь. Ну, слушай, а вот если в следующий раз попробовать ответить все-таки жестко, может быть, и реакция другой будет у тех людей, которые задают подобные вопросы. И вот еще одно сообщение мне понравилось. Когда встречаемся с друзьями, обязательно найдется тот человек, который расскажет спойлер к сериалу, который еще не смотрел. Я просто в гневе в этот момент от Стаса. Не любитель спойлеров. Но, слушайте, я на самом деле к этим спойлерам отношусь спокойно, но однажды чуть не потерял подругу, когда ей рассказал, чем закончится «Игра престолов». Поэтому, Марина, хоть прошло много лет, но еще раз, прости меня, пожалуйста.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Звук – это

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Квартиру

0: круглосуточно.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам собиратель душ.
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров орудий и оно.
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход.
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: сообщению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции. Надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
1: Алло,
0: алло. Алло, Дим.
1: Ну, слышно ты... меня?
0: Ну, да. Я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последнего.
1: Алло, слышно меня?
0: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
1: Алло.
0: Да что ж такое? Дима, а вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм. Первая подсказка у нас такая.
2: Подсказка первая.
0: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на много. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот тут прям устремляется туда. Такой человек.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
2: Подсказка третья.
0: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
3: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
4: Точно.
5: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
0: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-51-15. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм... Марти великолепно с участием Тимоти Шаламе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаламе. Фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец. Ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный плед Radio FM.

0: Реклама. Детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуется. Повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-60.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

задавать такие вопросы, когда можно самому получить то, что хочешь. Есть только небольшое, правда, условие. Нам нужно будет немного поработать, чтобы было что тратить потом уже впоследствии. Да, это точно. С вами я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого вторника. Уже в этом часе, кстати, обещаю вам рубрику «Ом-Ом Рандом». Свои музыкальные желания можете скидывать уже сейчас. Все принимается в Макси по номеру +7 965 115 51 15. Еще раз давайте повторю. 965 115 51 15. Ну и пока вы думаете, что такого необычного, интересного предложить послушать, я для вас здесь буду запускать треки, под которые точно можно будет включить тусовку. Внимание! Озон, Драгос Аденты, точно включим тусовку. И также Airbox, Graceland, прямо в эти секунды здесь на Радио DFM.

пригодится, если только утром, вы знаете, вот не очень-то все simple, не очень-то все просто, когда приходится вставать под будильник, а потом еще и готовить себе завтрак, да. О, между прочим, Китай к этому вопросу подошли гораздо проще, чтобы не тратить время на приготовление и все такое, они придумали необычный йогурт, йогурт с гречкой и свеклой, это прям новый тренд у них там, понимаете, заправляются с утра, не тратят время на приготовление каш и, пожалуйста, идут работать, как говорят специалисты, это очень полезно. Гречка и овес для длительной энергии, свекла для антиоксидантов и цвета, а еще тут добавляют чиа и киноа. Главное, говорят китайские диетологи, сохраняется формула. Внимание, белок, клетчатка и микронутриенты. Вот такая вот замечательная формула. Ну, я пока не представляю, какая это масса там на вкус. Йогурт, гречка, свекла. Вы только представьте, все в одном стаканчике. Для этого нужно специально поехать в Китай, чтобы под определенное настроение все это попробовать. А пока, с утра пораньше, давайте лучше на нашем классическом, проверенном посидим. Договорились?

ваши музыкальные заявки в Макси по номеру 965-115-51-15. Отправлять, какой трек хотите послушать и какого исполнителя. Еще раз номер 965-115-51-15. Все принимается в Макси. Пишите.

временем готов к работе. Практически все ваши сообщения загружены. Но если вы не успели отправить, сделайте это прямо сейчас, потому что время есть, буквально несколько секунд. Все принимается в Максе. Номер давайте напомним на всякий случай, если не успели еще записать и запомнить. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Пишите прямо сейчас. Ну а пока, пока давайте поговорим о том, что уже прилетело. Вот, пожалуйста, какие музыкальные заявки. DJ Smash, Moscow Never Sleeps, просит Василий. Lily Wood and the Prick, Prince. Кому-то я тут, понимаю, захотелось лето. Ocean Drive, Акдю Демонт. Мод, случайности не случайные. Еще есть такая музыкальная заявка, намек на нас. Это тоже мод. Маранди, Келман Харрис, Офенбах, Катя Чехова, Снэп и много других музыкальных заявок. Но что же выберет рандомайзер? Давайте узнаем. И на этот раз рандомайзер сделал выбор в пользу девушки Светланы. Мод и трек под названием «Намек на нас». Так, кто-то у нас еще тоже мод тут заказывал, да? А, девушка Екатерина. Случайность, не случайно. Ну, Катя, тебе повезло немного меньше, но со Светланой ваше какое-то общее желание все-таки исполнится. Вы обе хотели послушать мода. Просто разные треки. Так, «Намек на нас». Трек найден. Светлана ей исполняет твое музыкальное желание. Запускаю этот трек. Слушаем.

0: Реклама.
1: Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the Ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы труетесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманиях от стены или приседаний у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко. И слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка, вот кто будет

это я, Тимур Белов, и в ближайшие минуты обещаю вам встречу с ребятами, которые хорошо знают, что такое круассан, кофе по утрам. Я думаю, никогда они не пройдут мимо хрустящего багета еще. Ну, разумеется, это диджейские французы Offenbach у нас на горизонте, а также с горячим приветом Дон Диабло, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом части мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня.

0: Да, прямо сейчас звоните. Телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте эти цифры. Все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе. И я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого.

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстон Арт Сервис, Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/p/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: там весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход.
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
2: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Спускает.
2: «Полутон». В кино с 30 апреля по 18+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: А дальше тусовка. On DFM.

0: Дядя ФМ, присоединяется ко мне еще и Дима из Барнаула. Человек положительно настроенный. Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да что ж такое. Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача — либо пятерочку, понимаешь, получить сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хоку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хоку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15-й премии Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где?
2: Hello, it's me.
0: Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. Сам ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такое... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто... Исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ну что, все громче, давайте на счет 3. 1, 2, 3. На всю страну.

0: Мы договорились, потому что такая гармония получилась у меня в квизе. Да, действительно, очень круто получилось. Дима в любом случае не прошел весь квиз до конца, но показал неплохой результат, 4 правильных ответа. Дим, я надеюсь, в следующий раз обязательно повезет. Ну а что касается меня, то я иду уже отдыхать. Вас оставляет компания Артема Скорбогатова. Вернусь обязательно завтра. Здесь был я, Тимур Белов. Слушайте Радио ДФМ и включайте тусовку вместе с нами. Счастливо, пока!
1: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых. 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62.

Кто-то по-настоящему сильно удивляло, то я готов положить этому конец. В Одинцове рынок недвижимости претерпевает серьезные изменения. Отныне там теперь можно снять в аренду балкон для жизни в теплое время года. Отопления там нет, как, собственно, и кровати. Зато имеется свет, розетки, стол и стулья, а также пара мужчин в самой квартире, с которыми можно разделить холодильник и плиту. Кому актуально, имейте в виду, как говорится. Стоимость наверняка будет очень приятной. Ну а для кого-то будет актуален розыгрыш фирменного мерча от радио DFM. Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю каждому из нас легкого рабочего вторника. Но много не работаем и мало тоже.

0: Что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Викторией из автомобиля. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Куда путь держите? Рассказывайте нам, давайте.
1: Я по работе.
0: А кто там это рядом с вами?
1: Никого, я одна.
0: А, пока показал, все, значит, фон какой-то такой. Я понял, Виктория, ну, давайте, что называется, переведем немножечко дух. Я отвлеку вас буквально на две минутки. А вы, если одержите победу в нашей игрушке Fake News, то получите наш фирменный мерч от Радио DFM. Правила предельно простые. С меня прямо сейчас друг за другом три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, его, собственно говоря, и получаете. А если ничего не получается, то мы послушаем с удовольствием ваш фирменный привет. Готовы?
1: Готово.
0: Во Франции в связи с потеплением модные дома выпустили скейтборды. Виктория, как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что правдивый.
0: На Тайване на сей раз в фитнес-клубах пожилых стало больше, чем молодежи.
1: Тоже думаю, правдиво.
0: Ну и российские супермаркеты обязали разработать системы подтверждения покупок с помощью приложения.
1: Я думаю, нет.
0: Да и правильно думаете. С победой тогда, Виктория. Вот, понимаете, ваше имя полностью оправдывает все то, что происходило только что. Вы большая молодец. Виктория – это настоящая победа. И она вот так вот взяла в реале и проигралась вместе с вами. Так, собственно, и должно было случиться. Я в вас верил и никогда не сомневался. Вы получаете от нас наш фирменный мерч и возможность закинуть свои фирменные приветы.
1: Ой, здорово, я, знаете, первый раз только позвонила и сразу дозвонилась.
0: Конечно.
1: Это очень приятно. И я хочу передать привет своему любимому мужу Жене и сыну Степе. Надеюсь, они меня слушают.
0: Я?
1: Потому что радио DFM мы слушаем постоянно сейчас.
0: Прекрасно, приятно. Спасибо за добрые слова.

0: сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. А челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Смотри лигу

0: Важный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика, 22:00. Только Вотка. 18+.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конца лета при активации кредитовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций на сайте vbdvsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров орудий и оно.
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кто-то здесь, кто-то есть.
14: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: прошлом. Итак, в 1891 году в Нью-Йорке открылась одна из самых знаменитых в мире концертных площадок – зал Music Hall, который сейчас называется Карнеги Холл. В 1912 в Стокгольме открылись 5-е летние Олимпийские игры, на которых впервые в истории прибыли команды со всех континентов. А в 1921 году Коко Шанель представила свои знаменитые духи Шанель номер 5, которые вот уже на протяжении больше 100 лет являются самыми продаваемыми в мире.
1: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: все-таки есть же вещи, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно да ладно, а не через одно место. Судите сами. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машину без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну, а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
1: И меня запишите.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каринщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62.

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
1: Второе место. Number two.
2: С первой строчки сместили One Republic. Give me something.
1: Первое место. Number one.

0: на этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Квартиру сниму на суточную.

0: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: «АЗ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр.
2: С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет.

0: простуде и аллергическом рините. Вибрацил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам собиратель душ.
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров орудий и оно.
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кто-то здесь, что-то есть.
8: Ты меня слышишь?
9: Вытащи меня отсюда!
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
15: Запускает.
14: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.

0: можно отметить. Отметить, собственно, сегодня можно день большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине, и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: сдачи не надо.
2: Реклама. Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203. Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено. Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: напористых и целеустремленных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу. С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Сколько человек раз звонил? Ну, хочу уже, хочу победить, да не получается. Удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попробовать попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав!
1: Как так?
0: Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить куркума, представляете? Вот такая вот, вот такая вот непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза. А вот все получится. И вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет.
1: Слушателям радио передаю привет.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
0: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
6: Запускает.
0: «Полутон». Кино с 30 апреля, 18+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации.

0: www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
5: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
6: От студии, подарившей нам собиратель душ.
7: Какое-то странное чувство.
6: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
7: Будто что-то не так.
8: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
9: Ты меня слышишь?
10: Вытащи меня отсюда!
6: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Упс. Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Реклама. В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Мабура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Мабура».

Всем привет! В эфире лучший радиоведущий последних секунд, Борис Всемогущий, человек, у которого самооценка выше, чем потолок в студии. Нет, это не потолок у нас низкий, это я высокого мнения о себе. Я думаю, что скромно, думаю, что определенно да. Зато честно, как и Радио ДФМ. Друзья, погнали!

0: Мне вот интересно, много кто из наших слушателей ходит в тренажерный зал. Расскажу вам, как это делаю я. В общем, купил я абонемент, сходил пару раз и повесил этот абонемент на холодильник. Теперь, когда я каждый раз открываю холодильник, вижу этот абонемент, я тут же закрываю холодильник и ничего не ем. И знаете, что самое классное? Самое классное — это минус 3 килограмма за месяц. Вот такую гениальную идею я придумал сам себе и сэкономил. А я желаю вам классного вечера. Далее у нас легкая музыка на радио DFM для тех, кто стройный духом. Это сказал мой огромный живот.
1: Реклама.
2: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
1: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Совет от Бориса Всемогущего. Лучший способ поднять себе самооценку – это перестать ее измерять. Самооценка, она как давление. Меряешь ее постоянно, и она обязательно найдет повод для паники. Мое самое любимое давление – это 90-60 на 90. Это безумно красиво. Лучше просто включить любимый трек, расслабиться и понять, что вы уже в эфире своей жизни. И это ваш сольный альбом. А Радио DFM – это твой любимый продюсер.
1: Реклама. Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203. Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено. Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанный блюдо с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Скромность – это мое второе имя, а первое, поговаривают, это великолепность. Третье – точно неповторимость, а четвертое – наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Недавно я купил книгу «Как полюбить себя за 30 дней». Урок первый. Посмотри в глаза своему отражению и восхищайся сам собой. И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, а он такой... и отвернулась. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых. 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: праздником.
1: И выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды? Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было.
2: Хурды-мурды.
1: Как есть Шурли-мурли, астраханская версия хурды-мурды.
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Попадать.
2: Да!
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл» Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 78, 46, 16, 0, зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. «Хавейл H7». Управляй силой.
10: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 13+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет.

0: с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки.

Не с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Сегодня начальник мне сказал, что я большой молодец. Иначе мне так безумно понравилось, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий. Друзья, это радио DFM, мы цветем независимо от погоды и отзывов. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Мы цветем независимо от погоды и отзывов. На этом у меня все. Бывает, что я ошибаюсь. Это не страшно, это все фигня. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь».

0: мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
1: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, мест и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске. 499-270-62-50.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Можно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальной дилерской центре Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
1: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
0: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туман, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.

0: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: В преддверии выпускных и последних звонков «Цветочный дворик» предлагает море букетов, воздушные шары и композиции на любой бюджет. «Цветочный дворик» – это лучший подарок с любовью. Для постоянных клиентов система скидок. Ждем вас в Балабаново, Энергетиков 1, 8-910-545-66-49.
3: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: ленты.
1: Я вообще считаю, что в принципе человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему. И, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите. Сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется помыть иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже, вот вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все!

0: реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, Украина, 3, помещение, 8, 28, Украина, 18, 58, 42, 26, 16, 02. Зоны точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Звук –

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинская панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залейте-ка мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DMR.

0: моменты.
1: Вы знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно.
1: И так далее.
2: Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся, ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да, и вот получается, что какая-то, а как тогда, мотивация тогда? Вот. Это же все, вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг, потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, которого нифига не получается уже лет 10.
2: А он раз
1: и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
2: Дом построен. Застройщик ООО «СЗК «Луголидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: and gentlemen, introducing Agon.
1: Agon.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, полароид. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
1: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
3: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры, или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие, ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, авна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
1: Ничего, с красными глазами оставьте.
3: Нормально, ничего страшного. Ну что, друзья, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
1: Матовый. Нет. Даже
3: я глянцевый всегда.
1: Я всегда матовый брал.
3: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
1: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
3: Ну, зато красиво, дорого-богато смотрелось.
1: Да. Блестяще. Вот.
3: Ну, такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Agon.
1: Agon.
0: DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Спускает.
8: «Полутон». Кино с 30 апреля, 18+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую, так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. А что за колбаса? Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
1: Обязательно, обязательно.
0: Да.
1: Можно еще, можно? Вот чуть-чуть еще попробую.
0: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
1: Мы вам перезвоним.
0: Это вообще классика жанра. Из этой же категории. Горе.

0: Реклама.
1: Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы DFM Волгинске.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или
2: стартап.
1: Постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Только что. Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый туда.
1: Как обувальщик под одеяльником.

0: до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня «Арсенал». «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
3: Кварц

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет.

0: акции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Up the next. А дальше тусовка. On DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Agon.
1: Агон!
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... Штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально, он будет еще брутальный. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то накрашенные, подкрашенные все, постоянно какие-то панталоны, там если посмотреть, туфли на каблуке, это же придумали для мужчин, и мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую, вот им надо, чтобы это было дорого, богато, какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет, да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Вообще пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Агон.
1: Агон!

0: детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуется. Повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203. Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
2: Телефон рекламной службы DFM в Обнинске.

0: Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».

0: Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.